Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.

0: вело их навстречу с разных концов земли.
1: Он шепчет имя во сне, для них слова не в цене. В ее мечтах тоже он, но в параллельной весне. Она просто прячет глаза ему, улыбаясь несмело.
0: Она его любит, да только сказать не сумела.

0: Екатеринбурге 7 часов утра. Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный». Новости.
1: Здравствуйте. Минцифры и Роскомнадзор попросили правоохранителей отменить блокировку игровой онлайн-платформы Roblox, которая пользуется большой популярностью у детей. Как сообщили в пресс-службе Минцифры, решение связано с тем, что компания-владелец платформы предоставила официальные гарантии соблюдения российских законов. Ведомстве уточнили, что в начале июня успешно завершилось согласование с Roblox необходимых условий для защиты прав и интересов российских пользователей. Передают Вести. Доступ к платформе был ограничен 3 декабря. Прошлого года. 5 свердловских городов оказались в опасности из-за затяжных ливней. Ожидается резкое повышение уровня воды в нескольких реках. Особое внимание в ближайшие дни будет уделяться ситуации в городах Нижний Тагил, Ревда, Невьянск, Кушва и Кытлым. На реках и водохранилищах организовано круглосуточное наблюдение, сообщает Департамент информполитики. Между тем, новое штормовое предупреждение выпустили свердловские спасатели. В среду, 10 июня, по области вновь ожидаются очень сильные ливни, град, порывистый ветер. В четверг, 11 июня, погода будет спокойнее, чем в среду. В День России и по области, и в Екатеринбурге снова в прогнозах дожди и грозы. Депутаты Гордумы Екатеринбурга освободили от уплаты туристического налога хостелы и недорогие гостиницы. Льгота будет действовать в этом году и в следующем. В городе таких объектов 57. За последние 3 года средняя загрузка снизилась с 72% до 53%, пишет РБК. И напоминает, что прошлой весной депутаты Гордумы

0: премьеру, эскиз постановки «Тени». В программе примут участие и другие танцевальные коллективы. Вход на площадку свободный. Новый, пятый по счету сезон сериала «Мажор» с Павлом Прилучным выйдет 4 июля. Об этом сообщили агентство ТАСС в пресс-службе онлайн-кинотеатра «Кинопоиск». Сюжет развивается после событий фильма «Мажор в Дубае». Жизнь Игоря Соколовского, главного героя, все сильнее разделяется на публичную и тайную. Герой вместе с друзьями создает в Сочи подпольное агентство добрых дел под названием «Честные люди». Организация помогает людям бороться с мошенниками и справляться со сложными жизненными ситуациями. Но при этом сам Соколовский становится жертвой крупной аферы, пишет газета.ру. Курсы валют Центробанка на среду: доллар 71.73, евро 82.78.
1: Реклама. Полет в космос, открытие Южного полюса, создание бизнеса. У каждого свои достижения. Покупка квартиры в престижном ЖК – одно из них. Заслуживает уважения.
2: Проспект Групп с почтением относится к своим покупателям. Поэтому и условия очень внимательные и уважительные. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого комплекса «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
3: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: На радио «Лето» прогноз погоды. Сегодня, в среду, 10 июня, облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. И днем +14.

0: слушателей старше 12 лет.
1: Все включено, шоу, радио лето. Все включено, шоу.
2: 7:09 в Екатеринбурге. Меня зовут Романа. Я желаю вам доброго утра. Освежаемся дождиком на улице, поэтому одевайтесь теплее и не забудьте с собой зонтик. Сегодня погода продолжает держать нас в бодром настроении, ну а мы продолжаем согреваться под нашу любимую музыку на радио «Лето». Я желаю, чтобы ваше утро было ярким, насыщенным и по-душевному теплым. Ну а у нас утро будет наполнено нашими любимыми хитами и не только. Буквально через несколько минут прозвучит гороскоп на радио «Лето», и мы узнаем, что этот день принесет всем знаком зодиака. Екатеринбург, доброе утро!
1: Все включено, шоу.
0: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас гороскоп на сегодня, среду, 10 июня. Овны, не нужно лишний раз настаивать на своем. Обычно все следуют вашим предложениям, но в этот раз лучше подстроиться под желание большинства. Тельцы, день мечтаний о новых местах и городах. Планирование поездок будет удачным. Близнецы, в общении будет много подводных камней, недоговоренностей и намеков, которые можно понять неправильно. Лучшая стратегия – не делать быстрых выводов и внимательнее слушать. Раки. Сумбурный день, полный хлопот. Но смелый подход и гибкость решений позволят все решить без нервов. Львы. Период закрепления позитивных результатов прошлого. Прежде чем рвануть вперед, зафиксируйте успехи. Девы. Роль вдохновителя сегодня подойдет вам лучше всего. Похвалите коллегу, предложите идею, создайте атмосферу праздника даже в рутине. Весы. Сегодня у вас практически нет времени на раскачку. Постарайтесь успеть побольше. Скорпионы. Вам удастся все успевать в последний момент. Но долго работать в таком режиме вредно. Возьмите паузу и хотя бы немного сбавьте обороты. Стрельцы. Вы полны энергии. Можно начинать новые проекты или осваивать новые сферы деятельности. Потратьте силы с умом. Козероги. Возможно, стоит пересмотреть текущие планы. Вы увидите более простые пути для их воплощения. Водолеи. Не во всякую ситуацию нужно вмешиваться. Иногда лучше остаться наблюдателем и свое мнение оставить при себе. Рыбы. День важных решений. Не бойтесь брать ответственность на себя. Это был гороскоп на радио «Лето» на сегодня, среду, 10 июня. Все
1: включено, Радио «Лето». Реклама. Дышать. Слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит. Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-1717 и на здорово365.ру.
2: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ух ты! Велосипеды!
4: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
3: Сколько же велосипедов!
4: Да это успех!
2: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
5: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Вася, блин.
1: Яркие, любимые наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.

0: 7:31 в Екатеринбурге. Меня зовут Романа. Всем доброе утро. Пасмурная погода продолжается на улицах Екатеринбурга, хотя, конечно, лето успело побаловать нас немного в мае. И, думаю, многие заметили, что насекомые в этом году достаточно активны, шустры и уж точно не пугаются дождика. В каких регионах России в этом году аномальное нашествие насекомых и чего они перестали бояться, а также откуда появились в этом году в таком количестве? Об этом расскажу буквально через несколько минут.
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: 7 часов 41 минута в Екатеринбурге. Я желаю всем доброго утра. Меня зовут Романа. Пасмурная погода не помеха хорошему настроению, хотя отпечаток накладывается, конечно. Не знаю, кому может нравиться такая обстановка, разве что комарам. Эксперты, кстати, обещают нам комариное лето. Аномальное нашествие этих насекомых уже накрыло многие регионы России. В их числе Свердловскую, Тюменскую, Нижегородскую, Волгоградскую и Рязанские области, а также Башкирию и даже Подмосковье. Ученые говорят, что комары созрели на 3-4 недели раньше обычного из-за снежной зимы. Она обеспечила идеальные условия для выживания комариных личинок, снег защищал их от морозов, а весеннее таяние создало множество временных водоемов, которые стали идеальными инкубаторами. Самое любопытное, что комары перестали бояться спреев от насекомых. Ученые из разных стран провели эксперименты и выяснили, что комары способны адаптироваться. Теперь якобы отпугивающий запах может, наоборот, привлекать этих кровососов и сигнализировать им о приближении еды. В общем, нам остается одно – ждать жару. Она-то точно поможет избавиться от этих назойливых существ.
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Екатеринбурге 8 часов утра. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Новости.
1: Доброе утро. В Свердловской области объявлен режим ракетной опасности. В Екатеринбурге примерно в 7:35 выли сирены. Ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. Важно сохранять спокойствие и бдительность, сообщил губернатор Денис Паслер. Свердловчан предупреждают о том, что в целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета. В случае объявления ракетной опасности граждан призывают спуститься в подвал, в подземный паркинг или убежище, напоминает портал Е1. Запрещается пользоваться лифтом. В здании самые безопасные места – помещения без окон, ванная комната, коридор или туалет. О подозрительных объектах следует сообщать по единому номеру 112. Госдума России приняла закон об усилении контроля за иноагентами во втором и третьем окончательном чтении. Авторы законопроекта – группа депутатов, включая главу Думского комитета по безопасности и противодействию коррупции единоросса Василия Пискарева. Согласно закону, Минюст сможет направлять в банки запросы. Те будут обязаны предоставить справки по операциям, счетам и вкладам иноагентов в течение 3 рабочих дней. Если иноагент сам обратится в Минюст с требованием об исключении из реестра, но получит отказ, подать новое заявление он сможет не ранее, чем через год. Также с 1 сентября иноагенты не смогут быть рекламодателями социальной рекламы. В Екатеринбурге до конца лета перекроют улицу на Эльмаше. Троллейбусы и автобусы изменят маршруты. Участок Краснофлотцев от Донской до улицы Таганской будет закрыт из-за ремонта теплосети с понедельника, 15 июня и до 30 августа. Изменятся маршруты троллейбусам 33, автобусов 41 и 68, сообщили в мэрии.

0: Белье для астронавтов НАСА вместе с американской компанией Axiom Space, которая занимается космическим туризмом и космическими технологиями. Это нижнее белье представляет собой облегающий костюм, который надевается под скафандр. В него встроены вентиляционные трубки, которые обеспечивают циркуляцию и охлаждение тела астронавта. Эта разработка Prada является частью лунной миссии Артемида, запланированной на 2028 год. Об этом сообщает агентство Reuters. Официальный курс доллара на сегодня 71.73, евро 82 рубля 78 копеек.
1: Реклама. Ограничения по движности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
2: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
1: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: На радио «Лето» прогноз погоды. Спонсор ООО «Медицинский центр «Шанс». Сегодня, в среду, 10 июня, в Екатеринбурге облачно, с прояснениями, временами дождь. Ветер северо-западный 1,6 метра в секунду. И днем плюс 14, плюс 16 градусов.
1: Реклама.
4: Хронические боли в спине, боль в грудной клетке, патологический изгиб позвоночника. Медицинский центр «Шанс» предупреждает. Возможно, это симптомы остеопороза. Оцените риски и проконтролируйте лечение с помощью денситометрии. Медицинский центр «Шанс». Телефон 385-3001. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: 8 часов 11 минут в Екатеринбурге. Доброе утро, меня зовут Романа. Как всегда, встречаем эту среду в отличном настроении и предвкушаем уже выходные праздничные, они не за горами. Остаются у нас последние считанные дни до выходных. Поэтому пусть эта мысль поднимает нам настроение и согревает, несмотря на погоду. Кстати говоря, о поднятии настроения. Уже в этом часе буду дарить подарки. Разыграем сертификат на 2000 рублей в кафе «Калачи». Это будет ближе к концу часа, а буквально через несколько минут мы, как всегда, заглянем в календарь и узнаем, какие интересные и необычные праздники отмечают в мире уже сегодня, 10 июня. Всем доброе утро!
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: 8:20 в Екатеринбурге. Прямо сейчас мы узнаем, что интересного и необычного празднуют сегодня в мире. 10 июня – Всемирный день мороженого. Пожалуй, самый позитивный праздник на сегодня. Любители этого лакомства – подавляющее большинство. Давайте все вместе начнем предвкушать жаркую погоду и заодно порадуем себя вкусненьким. Рожок или стаканчик, эскимо или пломбир – выбираем, кто что любит. Главное, не переборщите и не переохладитесь. В этом деле легко увлечься. Профессиональный праздник сегодня у мастеров различных ремесел. Отмечаем Всемирный день ремесленничества и поздравляем гончаров, кузнецов, ткачей, резчиков, ювелиров, вязальщиков и всех, кто делает вещи своими руками. Праздник, между прочим, с историей, учрежден Всемирным советом по ремеслам еще в 1964 году. Сегодня, в эпоху перепроизводства, ручная работа снова стала ценностью. Продолжая творческую тему, Всемирный день модерна – художественного стиля, для которого характерны плавные линии и округлые текучие формы. Вдохновленные природными мотивами, растениями, цветами, волнами, дату выбрали в память о легендарном архитекторе Антонио Гауди. Также сегодня отмечается день рождения шариковой ручки. 10 июня 1943 года братья Биро из Венгрии запатентовали это полезное изобретение. Если бы не они, мы бы до сих пор пользовались перьями и чернильницами. Ну а повод применить шариковую ручку предоставится совсем скоро. Можно записать новое слово дня от Кати Савельевой. Ее авторская рубрика буквально через несколько минут на радио «Лето». А я желаю вам прекрасного настроения, независимо от того, что вы сегодня отмечаете. Радио «Лето» передает пламенные приветы и поздравления.
1: Радио «Лето». Реклама.

0: Ruskin.ru.
1: ООО «Иншпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
2: Голос Дудука не спутать ни с чем. Один из лучших дудукистов современности Виталий Погосян. Группа «Дудук Бенд» и скрипачка Нарине Нанаян. В концерте «Созвучие миров». Восток и Запад. Традиции и современность. 23 июля. В Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.edzpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
3: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
4: Ух ты! Велосипеды?
5: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
4: Сколько же велосипедов?
5: Да это успех!
6: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
7: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
8: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Встречайте неодушевленное существительное мужского рода «часен». Что бы это могло быть? «Часен» – это бамбуковый венчик, который используется для правильного взбивания японского чая матча. Да-да, его вручную вырезают из цельного куска бамбука, и задача у него очень важная – превратить порошковый чай в воду вот в эту нежную зеленую пенку без комочков. Мне вообще нравится эта идея. В мире, где все куда-то бегут, существует инструмент, который создан исключительно для того, чтобы человек несколько минут замедлился и сделал чай. Красиво! Выглядит эта штука как небольшая бочкообразная кисточка, которая состоит из ручки и рабочей части. Поэтому, если вы ее когда-нибудь увидите, знайте, это маленький бамбуковый помощник, который отвечает за вашу идеальную чашечку чая матча. Запомнили? Сегодня слово дня «часен». А я уже готовлю для вас новое слово. И совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас мы начинаем игру «Не шведский стол» и разыгрываем сертификат на 2000 рублей в кафе «Калачи». Чтобы его получить, у вас есть все шансы. Прямо сейчас возьмите в руки телефон и наберите номер 23 90 98 и 9. Дозванивайтесь первым, отвечайте всего на один кулинарный вопрос, который я задам, и получайте подарок от «Радио Лето». Еще раз повторяю номер телефона 23 90 98 и 9. Я желаю вам удачи, и пускай сегодня повезет именно вам. Все
1: включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Ну а прямо сейчас игра «Не шведский стол». У нас есть звонок. Давайте знакомиться. Доброе утро, это радио «Лето».
1: Доброе утро, я очень рада, что дозвонилась.
0: Мы тоже вам очень рады. Как вас зовут?
1: Марина.
0: Марина, расскажите, как погода, как ваше настроение?
1: Ужасная погода, я не люблю дождь.
0: Ну, дождь такое романтическое, индивидуальное настроение создает, и немногим людям. Тут я с вами согласна. Я придумала, как можно нам с вами создать летнее настроение. У каждого ведь есть какое-то летнее блюдо. Ну, окрошка – это прям вот классика жанра. Есть ли у вас что-то, что вы едите именно летом?
1: Наверное, окрошка. Она только летом.
0: Оливье можете съесть летом? Скажите, пожалуйста, или для вас это невозможно? Это только Новый год.
1: Нет, оливье тоже идет, тоже вход идет, все любят.
0: Ну, в общем, кроме окрошки такого летнего, что-то специфического, ничего, да, пока не придумали, поэтому надо, значит, ее всем городом приготовить, и я думаю, лето тогда настанет. Договорились?
1: Да, договорились.
0: Марина, я не просто так про летнее блюдо заговорила. Сегодня день мороженого, и вопрос у нас будет как раз связан с ним. Готовы отвечать и выигрывать подарок?
1: Обязательно.
0: Одна британская компания решила, что для этого лакомства, для мороженого, подходит любое время дня. И выпустила мороженое для чего, вам нужно угадать? Для засыпания, для важных переговоров или для стояния в пробке?
1: Наверное, сложный вопрос.
0: Давайте размышлять.
1: Ну, для засыпания, наверное, навряд ли. А хотя, может быть. Почему бы и нет для засыпания?
0: Марина, я даже не успеваю вам подсказывать, потому что ваш ход мыслей привел вас к верному варианту ответа. Совершенно верно. Действительно, производители решили сыграть на популярной привычке людей есть перед сном. Так, кстати, 60% делают. Они добавили в состав ромашку, мелиссу, магний и тианин. Все это улучшает качество сна, а приносит вам победу, и вы получаете сертификат на 2000 рублей в кафе «Калачи».
1: Ура!
0: Марина, я вас еще раз поздравляю. Можете передать приветы?
1: Я передаю привет всем своим родным, всем близким, всем знакомым, кто меня узнал. Пусть сегодня день будет лучше, у меня он стал лучше.
0: Это я замечательно. Вы нам, кстати говоря, тоже подняли настроение своим позитивом и энергией. Я вас еще раз поздравляю. Ну а для всех напомню, что игра «Не шведский стол» продолжится уже завтра. У вас тоже появится шанс выиграть подарок от «Радио Лето». И немного рекламы. «Калачи» – это уютное место современной русской кухни в историческом особняке 19 века. В меню фирменные горячие калачи с сытными и сладкими начинками, гречневая каша с утиным рагу, котлеты из щуки с пшеном и многое другое. Приходите и пробуйте. Екатеринбург, Красноармейская, 8.
2: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Екатеринбурге 9 часов утра. Спонсор выпуска ОЗ Проспект Первый Южный. Новый жилой комплекс Первый Южный. Новости.
1: Доброе утро. Режим ракетной опасности введен во всех регионах Уральского федерального округа. Об этом сообщил полпред президента на Урале Артем Жога. Он призвал жителей сохранять спокойствие и быть бдительными, пишет «Новый день». Режим ракетной опасности был объявлен в 7:27, завыли сирены. Свердловский губернатор Денис Паслер сообщил о том, что ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета. Е1 напоминает о том, что Екатеринбург был атакован дроном 25 апреля. Обломки тогда повредили балконы жилой высотки на улице Хохрякова. В здании возник пожар. Между тем, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации около 40 беспилотников. В местах падения обломков работают специалисты. Временные ограничения введены во всех московских аэропортах. Они принимают и выпускают самолеты по согласованию с соответствующими органами, пишет Москва-24. Атаку снова отражают сегодня в Севастополе. Там беспилотник повредил здание панорамы обороны Севастополя 1854-1855. В музее начался пожар, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Главы нескольких регионов России сообщили о беспилотной и ракетной опасности этой ночью. Среди них Пензенская область, Липецкая и другие. Режим «Ковер» действует в Самарской области. В Свердловской области водитель сбил 12-летнюю девочку, купил ей шоколадку и уехал с места происшествия. Инцидент случился в Сухолужском районе. Школьницу с травмами доставили в местную больницу. Об этом сообщила пресс-служба облгаи. ДТП произошло накануне на нерегулируемом пешеходном переходе. Ребенок переходил дорогу слева направо по ходу движения автомобиля. Сотрудники ГАИ сейчас ищут автомобилиста, устанавливаются марка автомобиля и личность водителя, пишет «Вечерняя Москва». Работа «Коляда» театра в Екатеринбурге почти заморожена из-за отсутствия учредителя. Об этом заявил в суде представитель организации Владислав Хрупалов. Из-за отозванной электронной цифровой подписи Николая Коляды в организации не могут полностью выплатить зарплаты сотрудникам. В конце квартала не смогут сдать отчетность. В театре не могут распоряжаться счетами и деньгами. Выплата идет по ранее заключенным договорам, пишет «Коммерсант Урал». Напомню, в Екатеринбурге идет судебное разбирательство из-за отсутствия учредителя «Коляда» театра. Чтобы сохранить театр, нужно в судебном порядке утвердить полномочия его директора Эки Вашакидзе, пишет агентство ЯН. Суд в России запретил фильм с Тимоти Шаломе «Назови меня своим именем», который в 2018-м получил «Оскар» и еще несколько престижных кинонаград. Красногвардейский райсуд Санкт-Петербурга усмотрел в картине пропаганду нетрадиционных отношений. Также нарушения закона России были найдены в картине.

0: Первый Южный. Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
1: Застройщик ОСЗ, проспект Первый Южный. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: На радио «Лето» прогноз погоды. Сегодня, в среду, 10 июня, облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер северо-западный 1,6 метра в секунду. И днем плюс 14,

0: Доброе утро, Екатеринбург. Меня зовут Романа. Я приветствую вас на радио «Лето». Здесь всегда тепло. Сегодня это максимально актуально. Давайте согреваться самыми жаркими, любимыми нашими хитами и поднимать друг другу настроение. Впереди у нас гороскоп. Мы узнаем, что этот день принесет всем знаков зодиака. Ну а я, несмотря на местоположение звезд, точно знаю, что сегодня вас ждет отличный день и обязательно удача и успех во всех начинаниях, потому что этот день вы начинаете вместе с нами, а значит, заряжайтесь хорошей энергией и отличным настроением.
1: Все включено, шоу. Вы слушаете радио «Лето».

0: Прямо сейчас гороскоп на сегодня, среду, 10 июня. Овны, не нужно лишний раз настаивать на своем. Обычно все следуют вашим предложениям, но в этот раз лучше подстроиться под желание большинства. Тельцы, день мечтаний о новых местах и городах. Планирование поездок будет удачным. Близнецы, в общении будет много подводных камней, недоговоренностей и намеков, которые можно понять неправильно. Лучшая стратегия – не делать быстрых выводов и внимательнее слушать. Раки. Сумбурный день, полный хлопот. Но смелый подход и гибкость решений позволят все решить без нервов. Львы. Период закрепления позитивных результатов прошлого. Прежде чем рвануть вперед, зафиксируйте успехи. Девы. Роль вдохновителя сегодня подойдет вам лучше всего. Похвалите коллегу, предложите идею, создайте атмосферу праздника даже в рутине. Весы. Сегодня у вас практически нет времени на раскачку. Постарайтесь успеть побольше. Скорпионы. Вам удастся все успевать в последний момент. Но долго работать в таком режиме вредно. Возьмите паузу и хотя бы немного сбавьте обороты. Стрельцы. Вы полны энергии. Можно начинать новые проекты или осваивать новые сферы деятельности. Потратьте силы с умом. Козероги. Возможно, стоит пересмотреть текущие планы. Вы увидите более простые пути для их воплощения. Водолеи. Не во всякую ситуацию нужно вмешиваться. Иногда лучше остаться наблюдателем и свое мнение оставить при себе. Рыбы. День важных решений. Не бойтесь брать ответственность на себя. Это был гороскоп на радио «Лето» на сегодня, среду, 10 июня.
1: Радио «Лето». Реклама.

0: Ruskomnet.ru.
1: ООО «Иншпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: для слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева, и здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь, друзья мои, была гармоничнее и интереснее. И сегодня немного неожиданной психологии. Оказывается, ландшафтный дизайн – это не только про красивые клумбы и ровный газон, это еще и про то, как чувствует себя наш мозг. Ученые давно заметили, природа работает как естественный антистресс. Зеленые оттенки помогают снижать напряжение, а шум листвы, журчание воды и пение птиц буквально маскируют городской шум, позволяя нервной системе немного отдохнуть. Интересно, что даже форма дорожек имеет значение. Прямые тропинки, словно говорят, идем быстрее, а вот извилистые заставляют замедлиться. Поэтому в красивых парках нам часто хочется не бежать, а гулять. Замечали? Есть еще один любопытный факт. Открытые пространства дают ощущение свободы и вдохновения, а уютные уголки, скрытые за кустарниками или живой изгородью, создают чувство безопасности. Именно поэтому у каждого человека есть любимое место в саду, парке или на даче. Ландшафтные дизайнеры даже говорят, хороший сад проектируют не для растений, его проектируют для эмоций человека. Получается, клумбы, деревья, дорожки и скамейки – это не просто декорации, а своеобразный пульт управления нашим настроением. Так что если сегодня будете проходить через парк, обратите внимание, возможно, ваше хорошее настроение – это не случайность. Возможно, кто-то очень грамотно постарался и посадил дерево именно там, где нужно. Но чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

Наши хиты. Радио Лето. 98,9 FM.

0: 9:41 в Екатеринбурге. Меня зовут Романа. Доброе утро. Сегодня заряжаю вас бодростью и позитивом на весь день, как всегда. Как и говорила, 10 июня, а то есть сегодня, день мороженого. Не могу пройти мимо этой темы. Тем более, что продукт, оказывается, может быть не только вкусным, но и полезным для здоровья. Ученые из Гарварда провели масштабное исследование. 190 тысяч человек в нем участвовало. И выяснили, что у любителей мороженого реже встречались проблемы с сердцем и сосудами, диабет, а также набор лишнего веса. Эксперты говорят, что такой эффект связан с молочным жиром. Он снижает холестерин, риск воспаления и защищает кишечник. Жирные кислоты в молочных продуктах также поддерживают сосуды и благоприятно влияют на жировой обмен. Кроме этого, мороженое богато кальцием, витаминами А, Д, В12 и пробиотиками. Но есть нюанс. Чтобы получить всю пользу от десерта, важно выбирать натуральный пломбир с чистым составом. Сладости стран жирами не подойдут. Ну и напомню, что все хорошо в меру, злоупотреблять даже полезным лакомством не стоит. Рекомендуемое количество мороженого – 2-3 порции в неделю. Все
1: включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 10 часов утра.
1: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
0: Новости.
2: Доброе утро. Режим ракетной опасности введен во всех регионах Уральского федерального округа. Об этом сообщил полпред президента на Урале Артем Жога. Он призвал жителей сохранять спокойствие и быть бдительными, пишет «Новый день». Режим ракетной опасности был объявлен в 7:27, завыли сирены. Свердловский губернатор Денис Паслер сообщил о том, что ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета. Е1 напоминает о том, что Екатеринбург был атакован дроном 25 апреля. Обломки тогда повредили балконы жилой высотки на улице Хохрякова. В здании возник пожар. Между тем, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации около 40 беспилотников. В местах падения обломков работают специалисты. Временные ограничения введены во всех московских аэропортах. Они принимают и выпускают самолеты по согласованию с соответствующими органами, пишет «Москва-24». Атаку снова отражают сегодня в Севастополе. Там беспилотник повредил здание «Панорамы». Обороны Севастополя 1854-1855. В музее начался пожар, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Главы нескольких регионов России сообщили о беспилотной и ракетной опасности этой ночью. Среди них Пензенская область, Липецкая и другие. Режим «Ковер» действует в Самарской области. В Свердловской области водитель сбил 12-летнюю девочку, купил ей шоколадку и уехал с места происшествия. Инцидент случился в Сухолужском районе. Школьницу с травмами доставили в местную больницу. Об этом сообщила пресс-служба облгаи. ДТП произошло накануне на нерегулируемом пешеходном переходе. Ребенок переходил дорогу слева направо по ходу движения автомобиля. Сотрудники ГАИ сейчас ищут автомобилиста, устанавливаются марка автомобиля и личность водителя, пишет «Вечерняя Москва». Работа «Коляда» театра в Екатеринбурге почти заморожена из-за отсутствия учредителя. Об этом заявил в суде представитель организации Владислав Хрупалов. Из-за отозванной электронной цифровой подписи Николая Коляды в организации не могут полностью выплатить зарплаты сотрудникам. В конце квартала не смогут сдать отчетность. В театре не могут распоряжаться счетами и деньгами. Выплата идет по ранее заключенным договорам, пишет «Коммерсант Урал». Напомню, в Екатеринбурге идет судебное разбирательство из-за отсутствия учредителя «Коляда» театра. Чтобы сохранить театр, нужно в судебном порядке утвердить полномочия его директора Эки Вашакидзе, пишет агентство ЯН. Суд в России запретил фильм с Тимоти Шаломе «Назови меня своим именем», который в 2018-м получил «Оскар» и еще несколько престижных кинонаград. Красногвардейский райсуд Санкт-Петербурга усмотрел в картине пропаганду нетрадиционных отношений. Также нарушения закона России были найдены в картине «Убей своих любимых» с Дэниелом Рэдклиффом и в фильме «С любовью, Саймон». Пишет Лента.ру и отмечает, что картины были найдены на 6 русскоязычных сайтах. Принято решение ограничить распространение этих ссылок. Официальный доллар 71.73, евро 82.78.
0: Реклама. Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем. В клинике «Здоровье 365».
3: Операции по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования.

0: Ты же солнцезащитный крем используешь?
1: Дочь, ну какие еще кремы? Столько дел!
0: А родинок у тебя немало. Так что давай запишемся к дерматологу в Шансе. Заодно и маммографию сделаем. Многопрофильный медицинский центр «Шанс». С заботой о главном. Единый телефон 385-001. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Доброе утро, Екатеринбург. Меня зовут Романа. Как всегда, встречаем этот новый день в компании нашей любимой музыки на радио «Лето». Пусть погода за окном не влияет на ваше настроение. Если вы хотите согреться, всегда включайте 98.9 FM. Ведь на радио «Лето» всегда тепло. А также напомню, что вы можете подписаться на нашу группу ВКонтакте, которая так и называется «Радио Лето». И мы всегда будем на связи. Там для вас много интересного.
1: Радио «Лето». Реклама.

0: Podstar.ru.
1: ООО «Иншпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
2: Впервые в Екатеринбурге. Виктор Добронравов и джаз-бенд ЛРК Трио. 30 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Музыка, которая объединяет поколения. Советские шлягеры и джазовые хиты под открытым небом. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf.
3: Для зрителей старше 6 лет. МАУ Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-2678.
4: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Доброе утро, Екатеринбург. Меня зовут Романа. Мы продолжаем приветствовать этот замечательный день. Сегодня уже среда, 10 июня. Неделя рабочая короткая. Это значит, что завтра последний рабочий день. Можно немного расслабиться, поэтому я предлагаю сегодня в рубрике «Три в одном» обсудить достаточно детскую, но очень интересную тему. У коровы теленок, у свиньи поросенок. А кто же может родиться у моржа, кита или енота? Об этом расскажу буквально через несколько минут. Мы узнаем, кто родился щенком, а дорос до котика. А также, как называется муж мухи. Будет интересно, не переключайтесь.
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас рубрика «Три в одном», где я рассказываю интересные факты обо всем на свете. И сегодня мы узнаем необычные названия разнополых животных и их детенышей. Детеныша северного оленя называют не олененок, а пыжик. Новорожденный пыжик слаб и мал, но уже через несколько дней у него появляются первые рожки, и он начинает самостоятельно передвигаться. Детеныша кита, самого крупного морского млекопитающего, называют теленком, хоть он и имеет мало общего с нашей коровой. А также у жирафа и жирафы невероятно, но тоже теленок. Тут логичнее, так как он парнокопытный. Телята, а также у бегемотов, носорогов и ланей. Моржи и морские котики, в отличие от китов, воспитывают щенят. Кстати, щенятами могут обзавестись и еноты. Морские котики в этом смысле очень ироничны. Родился щенком и дорос до котика. Переходя к взрослым представителям фауны, начну с мухи. Сама поразилась и с вами обязательно делюсь. Самец мухи называется двукрыл. Просто и со вкусом, ведь у мухи как раз пара крыльев. Но все же ничего страшного не случится, если назвать насекомое просто мухой. Я думаю, они не обидятся. Свиньи – это одни из первых животных, которые были одомашнены человеком. Но кто муж у свиньи? Если вы ответили сейчас «хряк» или «боров», правильно, но у них есть принципиальная разница. Хряк – взрослый самец свиньи, способный к спариванию. А вот боров, несмотря на брутальное название, прошел через определенные процедуры и не способен к размножению. По такому же принципу отличаются жеребец и мерин. Вот так много интересного нового мы сегодня узнали, а может быть повторили что-то из школьной программы. Завтра я вернусь с новой порцией любопытного обо всем на свете в рубрике «Три в одном». Будем удивляться вместе. Все включено, шоу.
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Ну вот и пришло время прощаться, но совершенно ненадолго. Я вернусь к вам завтра. Меня зовут Романа, и это было «Все включено шоу». Благодарю вас сегодня за компанию. Пусть этот день принесет вам массу положительных эмоций, и это перекроет негодование от погоды. Встретимся завтра. Отличного вам настроения.
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Екатеринбурге 11 часов утра. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерации». Жилой комплекс «Квартал Федерации».
1: Новости.
2: Доброе утро. Режим ракетной опасности на Среднем Урале сегодня действовал около 2 часов, примерно с 7:30 утра. Ранее сообщалось, что утром режим ракетной опасности вводили во всех регионах Уральского федерального округа, пишет Интерфакс. Силы ПВО России этой ночью сбили 326 украинских беспилотников, сообщает пресс-служба Минобороны. В частности, дроны были сбиты над Калужской областью, Орловской, Воронежской, Рязанской, Самарской и другими. Также беспилотники уничтожены над Краснодарским краем, столичным регионом, Крымом, акваторией Черного моря. В Ростовской области в результате падения обломков загорелась емкость с топливом. Спасатели эвакуировали жителей частных домов и подопечных близко расположенного дома престарелых, пишет Интерфакс. 5 свердловских городов оказались в опасности из-за затяжных ливней и подъема уровня воды в реках. Особое внимание в ближайшие дни будет уделяться ситуации в городах Нижний Тагил, Ревда, Невьянск, Кушва и Кытлым. На реках и водохранилищах организовано круглосуточное наблюдение, сообщает Департамент информполитики региона, пишет агентство ЕАН. Сегодня действует штормовое предупреждение на Урале о ливнях и грозах. Завтра погода будет спокойнее. В День России снова ожидаются дожди и грозы. Сухая погода. По данным погодных интернет-сайтов ожидается в 20-х числах июня. В Свердловской области начали выдавать госномера с новым кодом региона 166. Сегодня первые номера из новой серии выдали автомобилистам, которые пришли в регистрационное подразделение ГАИ на 3-го интернационала 15. Как объяснил инспектор по особым поручениям облгаи Николай Зубрилов, код региона 196 закончился. Информсистема госавтоинспекции выбрала следующий код 166. Это происходит в автоматическом режиме. Инспектор уточнил, что выдавать знаки с кодом 166 будут при первичной регистрации транспортных средств, смене собственника, внесении изменений в регистрационные данные, пишет Ядин. Брать в руки божьих коровок может быть опасно для здоровья, предупредил ученый Смоленского госуниверситета, доктор биологических наук, профессор Михаил Гильденков. Он отметил, что эти милые насекомые в качестве защитной реакции выпускают жидкость гемолимфу, которая содержит токсичное вещество кантаридин. Яд в концентрации, выделяемый жуком, не опасен в целом для человека, но может вызывать раздражение на нежной коже и аллергическую реакцию, пишет РИА Новости. Напомню, по народным поверьям, если божья коровка села на человека, это знак удачи, исполнение желания. Появление божьей коровки в доме предвещает приятные новости. Официальный доллар 71.73, евро 82.78.
1: Реклама. Построить современный и комфортный квартал для нас – большой повод для гордости. Создать заботливые условия для семьи и купить квартиру – не меньшее достижение.
3: Совместными усилиями мы добиваемся многого, поэтому в Проспект Групп такие дружеские и уважительные условия.
1: Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого квартала «Федерация». Телефон в Екатеринбурге 363-00-91. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Ну а сейчас о погоде на радио «Лето». Завтра у нас четверг, 11 июня, и в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер неустойчивый, слабый, ночью от 11 до 13 градусов тепла, но днем плюс 16, плюс 18.

Моя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

проект «Тестостерон» слушали с вами вместе на радио «Лето». Знаете, есть вещи, которые лечить-то вообще не нужно. Это, например, любых хорошей музыки или привычку подпевать в машине, в офисе, где угодно, и желание вот начать день с правильного настроения. Вы это сделали сегодня. Утро на радио «Лето» продолжается теперь уже со мной, Катей Савельевой. Среда продолжается, и значит, короткая рабочая неделя уверенно движется вперед. Но впереди рубрика «Слово дня». Узнаем, как называется специальный венчик для приготовления чая особого вида. Ну а моя Мишель, Hi-Fi и Five Step Family с нами накануне.

0: Jack.
1: Для слушателей старше 12 лет. Слово дня.
2: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Встречайте неодушевленное существительное мужского рода «часен». Что бы это могло быть? «Часен» – это бамбуковый венчик, который используется для правильного взбивания японского чая матча. Да-да, его вручную вырезают из цельного куска бамбука, и задача у него очень важная – превратить порошковый чай и воду вот в эту нежную, зеленую пенку без комочков. Мне вообще нравится эта идея. В мире, где все куда-то бегут, существует инструмент, который создан исключительно для того, чтобы человек несколько минут замедлился и сделал чай красиво. Выглядит эта штука как небольшая бычкообразная кисточка, которая состоит из ручки и рабочей части. Поэтому, если вы ее когда-нибудь увидите, знайте, это маленький бамбуковый помощник, который отвечает за вашу идеальную чашечку чая матча. Запомнили? Сегодня слово дня «часен». А я уже готовлю для вас новое слово. И совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
1: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

Вот интересно, какими разными бывают артисты. Один предпочитает говорить музыкой, редко подпускает посторонних к своей личной жизни. Я сейчас про Джонни, ну а другой, Егор Крид, разумеется, регулярно оказывается в центре обсуждений, новостей и шоу самых разных вообще инфоповодов. Но работает это все равно одинаково, когда песня начинается. Уже не так важно, сколько вообще человек о себе рассказал. Важно, что мы с вами чувствовали. Так что мы слушали «Дым» на радио «Лето». Среда продолжается. «Виагра» и «Поцелуи» Дима Билана и Марии Краймбрери. «It's my life», а еще «Группа градусы» на ресницах. Слушаем дальше без перерывов на рекламу и разговоры.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй,

0: Екатеринбурге полдень.
1: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
0: Новости.
2: Доброе утро. Силы ПВО России сбили за ночь 326 украинских беспилотников над десятками регионов страны, сообщили в Минобороны. В частности, дроны были сбиты над Калужской областью, Воронежской, Рязанской, над Самарской, Нижегородской, Волгоградской. Также беспилотники уничтожены над Кубанью, столичным регионом, Крымом, акваторией Черного моря. В Ростовской области в результате падения обломков дрона загорелась емкость с топливом. Спасатели эвакуировали жителей частных домов и подопечных близко расположенного дома престарелых. Между тем, в Свердловской области примерно с 7:30 утра сегодня около 2 часов действовал режим ракетной опасности. Летняя погода в России продолжает удивлять, сообщил главный специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. Накануне в Москве температура днем поднималась выше плюс 28 градусов, а среднесуточная температура в столице превысила климатическую норму более чем на 5 градусов. При этом в Сочи дневной максимум не дотянулся даже до отметки плюс 22, и с начала года температура на курорте еще ни разу не достигала отметки плюс 27 градусов. Между тем, в российской Арктике уже несколько дней рекордно тепло. В самом северном поселке России, Баренцбурге, температура поднималась почти до плюс 11, пишет Лента.ру. Между тем, сегодня Екатеринбург зальют дожди. Об этом заявил глава Центра метео Александр Шувалов. В Екатеринбурге ждем потоп. Всего за сутки может выпасть от 20 до 50 миллиметров осадков, что сравнимо с тем, что выпало за предыдущие дни. Очень мокрый день будет, цитирует синоптика Урару. О том, что первая половина июня будет дождливой на Среднем Урале, но умеренно теплой, ранее сообщил метеоролог из Екатеринбурга Алексей Пулин. По прогнозам Росгидромета, небо немного прояснится в Екатеринбурге в начале следующей недели, станет теплее до плюс 25 днем, но ежедневные дожди не прекратятся как минимум до вторника, 16 июня. В конце недели общественный транспорт на Уралмаше в Екатеринбурге пойдет в объезд перекрестка машиностроителей-космонавтов. Там будут ремонтировать трамвайные пути. Проезд закроют с полуночи 12 числа до 5 утра 17 июня. Изменятся маршруты трамваев, троллейбусов и автобусов, которые ходят по развязке. Кроме того, с понедельника 15 июня и до конца лета на Эльмаше перекроют участок улицы Краснофлотцев от Донской до Таганской. Там до 30 августа будут ремонтировать теплосети. Изменятся маршруты троллейбусов. Автобуса номер 33, автобусов 41 и 68, сообщили в мэрии, пишет Ядин. С 1 июля самолеты авиакомпании «Уральские авиалинии» начнут регулярно летать из Екатеринбурга в Сухум, столицу Республики Абхазия. Как сообщили в пресс-службе Кольцова, рейсы будут дважды в неделю по средам и воскресеньям. Из Екатеринбурга самолет будет вылетать в 10:50 по уральскому времени, обратный рейс будет в 13:30 по времени Сухума. Открытие прямых рейсов в Сухум из Екатеринбурга – знаковое и стратегическое важное событие для авиакомпании, заявил гендиректор «Уральских авиалиний» Кирилл Скуратов, пишет «Новый день». Официальный доллар 71.73, евро 82.78.
0: Реклама.
3: За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
4: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
3: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
4: Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на «Здорово365.com».
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: А сейчас о погоде на радио «Лето». Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Шанс». Завтра в четверг, 11 июня, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью от 11 до 13 градусов тепла, но днем плюс 16, плюс 18.
0: Реклама.
6: Тяжесть в ногах? Отеки и звездочки? У вас есть шанс избавиться от варикоза.
7: Медицинский центр «Шанс». Диагностика и лечение варикоза, сосудистых звездочек, отечности ног и венозной недостаточности. Прием ведут опытные врачи-флебологи.
6: Медицинский центр «Шанс». Верните себе легкую походку и красивые ноги.
7: Звоните 385-3001.
5: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Да.
1: И чем ближе к обеду, тем лучше понимаем. Нас касается гораздо больше хорошего, чем кажется утром. Допили кофе, дела вроде бы как бы сложили, да, в какой-то пазл, и день уже набирает во всю ход. Впереди у нас еще много хорошей музыки для каждого из тех, кто дома, на работе, в дороге, в отпуске или в важных делах. Совсем скоро у нас для вас полезная рубрика. Поговорим о том, как деревья, дорожки, парки и даже форма сада могут влиять на наше настроение и уровень стресса. Ну а Наташа Подольская, группа Бис и Миша Марвин вместе с Ханной ждут вас накануне с яркими любимыми нашими хитами.
2: Радио Лето. Реклама.
3: Голос дудука не спутать ни с чем. Один из лучших дудукистов современности Виталий Погосян. Группа «Дудук Бенд» и скрипачка Нарине Нанаян. В концерте «Созвучие миров. Восток и Запад. Традиции и современность». 23 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.edzpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
4: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
5: Ух ты! Велосипеды!
6: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
5: Сколько же велосипедов!
6: Да это успех!
7: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
8: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: для слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева, и здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь, друзья мои, была гармоничнее и интереснее. И сегодня немного неожиданной психологии. Оказывается, ландшафтный дизайн – это не только про красивые клумбы и ровный газон, это еще и про то, как чувствует себя наш мозг. Ученые давно заметили, природа работает как естественный антистресс. Зеленые оттенки помогают снижать напряжение, а шум листвы, журчание воды и пение птиц буквально маскируют городской шум, позволяя нервной системе немного отдохнуть. Интересно, что даже форма дорожек имеет значение. Прямые тропинки, словно говорят, идем быстрее, а вот извилистые заставляют замедлиться. Поэтому в красивых парках нам часто хочется не бежать, а гулять. Замечали? Есть еще один любопытный факт. Открытые пространства дают ощущение свободы и вдохновения, а уютные уголки, скрытые за кустарниками или живой изгородью, создают чувство безопасности. Именно поэтому у каждого человека есть любимое место в саду, парке или на даче. Ландшафтные дизайнеры даже говорят, хороший сад проектируют не для растений, его проектируют для эмоций человека. Получается, клумбы, деревья, дорожки и скамейки – это не просто декорации, а своеобразный пульт управления нашим настроением. Так что если сегодня будете проходить через парк, обратите внимание, возможно, ваше хорошее настроение – это не случайность. Возможно, кто-то очень грамотно постарался и посадил дерево именно там, где нужно. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте «Радио Лето». И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: «Вкус жизни». Вы слушаете «Радио Лето».

0: Максим только что была на радио «Лето», ну а я, Катя Савельева, остаюсь с вами до самого вечера. И раз уж время, уверенно, движется к обеду, желаю сегодня найти хотя бы полчаса на себя и, ну, не бесть, на бегу, знаете, не отвечать параллельно на 10 сообщений и немножечко снизить скорость. Привет всем, кто слушает нас через интернет и умные колонки. Мы, правда, рядом, где бы вы ни были. Отдельное спасибо тем, кто пишет в комментариях. Откуда, собственно, очень люблю читать ваши сообщения и понимать, какой большой компанией мы проводим этот день. Скоро с нами Ёлка, Иракли, Юлия Савичева и группа «Добро раньше всех».
1: Это будет наш с тобой секрет.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 13 часов. Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный». Новости.
1: Добрый день. Несколько промышленных предприятий повреждены в результате атаки беспилотников на Самарскую область. 3 человека пострадали. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в своем канале в МАКС. На месте работают оперативные службы, написал глава региона. Между тем, ракетную атаку минувшей ночью и утром объявляли сразу в 17 регионах России. Столица Чувашии, Чебоксары, подверглась атаке ракетами. Известно о 3 пострадавших. Размеры повреждений уточняются. В целом ряде регионов России сегодня вводили режимы и ракетной, и беспилотной опасности. Между тем, жильцы дома в Екатеринбурге, поврежденного дроном 25 апреля, получили материальную помощь. Им выплатили по 30 тысяч рублей, по 15 из бюджета города и области. На компенсации потратили 735 тысяч рублей. Деньги получили около 25 семей. Об этом рассказали в мэрии, пишет портал 66. Кроме этого, продолжают выплачивать компенсации по утрате имущества. Были поданы 2 заявления на возмещение частичной потери по 75 тысяч рублей и 6 заявлений по полной потери 150 тысяч рублей. Напомню, дрон повредил больше 40 квартир в доме. За медпомощью обратились 9 человек. Серьезных травм у жильцов, к счастью, не обнаружили. После сильного утреннего ливня в Екатеринбурге оказались затоплены улицы. Фотографии горожане выкладывают в соцсети. Так, в Пионерском микрорайоне автомобили разворачиваются перед глубокой лужей на улице Солнечной. Ливневая канализация там традиционно не справляется с потоком воды в дожди, отмечают местные жители, пишет Урару. Затоплена также оказалась улица Основинская. В Академическом районе потоп во дворе домов на улице Хрустально-Горской. Дожди сегодня еще продолжатся. За сутки в городе может выпасть до 50 мм осадков, предупреждали синоптики. Ежедневные осадки в прогнозах до середины следующей недели. В зоне поисков у Сольцевых в лесах Сибири обнаружены вещи. Их проверят на принадлежность пропавшей семьи. Об этом агентство ТАСС сообщили в СКР Красноярского края и Хакасии. Напомню, супруги Сергея и Ирина, их малолетняя дочь, бесследно исчезли в конце сентября прошлого года во время прогулки в окрестностях горы Буратинка в Красноярском крае. Рассматриваются разные сценарии от несчастного случая до того, что семья могла скрыться за границей. Этой теме было посвящено несколько ток-шоу на федеральных телеканалах. Спасатели обследовали более 50 квадратных километров горно-таежной местности, пока поиски безрезультатны. Интерес к музыке Майкла Джексона вырос на 44% после выхода нового фильма «Майкл» в апреле этого года. Таковы результаты исследования сервиса «Кион Музыка». Наибольший прирост прослушиваний показала композиция «Билли Джин». Также наиболее популярными композициями оказались песни «И Сонг», «Бэт», «Блэк о Уайт», «Бит Ит», «Триллер» и другие. Представители сервиса отметили, что байопик вновь привлек внимание аудитории к наследию короля поп-музыки, пишет агентство ТАСС. Официальный доллар 71.73, евро 82.78.
0: Реклама. Полет в космос, открытие Южного полюса, создание бизнеса. У каждого свои достижения. Покупка квартиры в престижном ЖК – одно из них. Заслуживает уважения.
2: Проспект Групп с почтением относится к своим покупателям. Поэтому и условия очень внимательные и уважительные. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого комплекса «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
3: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Ну а сейчас о погоде на радио «Лето». Завтра у нас четверг, 11 июня, и в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер неустойчивый, слабый, ночью от 11 до 13 градусов тепла, но днем плюс 16, плюс 18.

0: несмотря на то, что график Димы Колдуна расписан уже до весны 2027 года, он решил отметить день рождения в кругу своих поклонников. Это, кстати, 11 июня состоится в Москве, будет его концерт. Ну а нам с вами остается только слушать его в эфире «Радио Лет», потому что пока концертов в Екатеринбурге не запланировано. Между прочим, очень зря. Зато группа «Серебро», «Хай-Фай», Юлиан Краулова и Жанна Фриске здесь совершенно, знаете, точно появятся в нашем эфире и в Москве, и в любом другом городе через сайт radioletofm.ru. Знаю, многие слушают наши яркие, любимые хиты. Продолжайте делать это, а я с вами. Меня зовут Катя Савельева. Движемся дальше.
1: Радио Лето. Реклама.
2: Ух ты, велосипеды!
3: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
2: Сколько же велосипедов!
3: Да это успех!
4: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
5: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Это был Денис Клявер на радио «Лето», ну а его в прошлом возлюбленная Ева Польна. Скоро с нами ее «Весь мир на ладони» моей группы «Ума Турман» и Валерия тоже скоро. Не пропустите яркие любимые наши хиты. И если сегодня вы решите побаловать себя пломбиром, эскимо или фруктовым льдом, считайте, отмечайте международный праздник «Всемирный день мороженого». Кстати, по статистике, большинство взрослых до сих пор не могут пройти мимо витрины с мороженым абсолютно равнодушно. Так что вы не исключение, и я вместе с вами продолжаю этот необыкновенный день. Вместе слушаем яркие любимые наши хиты на радио «Лето».
1: Зачем все эти признания, не кстати, скажи? Мне бы было легче не знать, что ты врешь.

0: Екатеринбурге 14 часов. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Новости.
1: Добрый день. Атака вооруженных сил Украины на здание музея панорамы Севастополя – это варварский акт, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишет РИА Новости. Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о том, что в результате удара практически уничтожен главный экспонат музея – историческая панорама обороны Севастополя 1854-55 годы. Он напомнил о том, что в годы Великой Отечественной войны здание панорамы также пострадало от массированной бомбардировки немецкой авиации. Его восстанавливали. В Кремле не подтвердили, готовится ли поздравление президенту США Дональду Трампу с 80-летним юбилеем, отметив, что заняты внутрироссийской повесткой. «Пока много дел по российской повестке дня», сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, которого цитирует RTVI. Таким образом, он ответил на вопрос, собирается ли Владимир Путин поздравить Дональда Трампа с юбилеем. 14 июня президенту США исполнится 80. В Свердловской области начали выдавать госномера с новым кодом региона 166. Сегодня первые номера из новой серии выдали автомобилистам, которые пришли в регистрационное подразделение ГАИ на 3-го интернационала 15. Как объяснил инспектор по особым поручениям облгаи Николай Зубрилов, код региона 196 закончился. Информсистема госавтоинспекции выбрала следующий код 166. Это происходит в автоматическом режиме. Инспектор уточнил, что выдавать знаки с кодом 166 будут при первичной регистрации транспортных средств, смене собственника, внесении изменений в регистрационные данные, пишет Ядин. Летняя погода в России продолжает удивлять, сообщил главный специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. Накануне в Москве температура днем поднималась выше плюс 28 градусов, а среднесуточная температура в столице превысила климатическую норму более чем на 5 градусов. При этом в Сочи дневной максимум не дотянулся даже до отметки плюс 22, и с начала года температура на курорте еще ни разу не достигала отметки плюс 27 градусов. Между тем, в российской Арктике уже несколько дней рекордно тепло. В самом северном поселке России, Баренцбурге, температура поднималась почти до плюс 11, пишет Лента.ру. Между тем, сегодня Екатеринбург зальют дожди. Об этом заявил глава Центра метео Александр Шувалов. В Екатеринбурге ждем потоп. Всего за сутки может выпасть от 20 до 50 миллиметров осадков, что сравнимо с тем, что выпало за предыдущие дни. Очень мокрый день будет, цитирует синоптика УРА.ру. О том, что первая половина июня будет дождливой на Среднем Урале, но умеренно теплой, ранее сообщил метеоролог из Екатеринбурга Алексей Пулин. По прогнозам Росгидромета, небо немного прояснится в Екатеринбурге в начале следующей недели, станет теплее до плюс 25 днем, но ежедневные дожди не прекратятся как минимум до вторника, 16 июня. Официальный доллар 71.73, евро 82.78.
0: Реклама. В клинике «Здоровье 365» понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
2: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в трех отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
0: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: А сейчас о погоде на радио «Лето». Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Шанс». Завтра в четверг, 11 июня, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью от 11 до 13 градусов тепла, но днем плюс 16, плюс 18.
0: Реклама. Здоровье – ключ к счастью.
4: Медицинский центр «Шанс».
0: Кардиология, гинекология, урология, УЗИ-диагностика, лабораторные исследования и другие важные направления.
4: Болезней много. «Шанс» один. Единый телефон 385-00-1.

0: Я скучаю. Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить вместе.
0: Я беременна.
3: Давай пожить.
0: Вам я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
0: Ты мое счастье.
5: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
6: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя люблю.

0: Кстати, в нашем городе таксопарки больше всего тратят не на красивые шашечки, а на топливо, обновление машин и ремонт. Ну а всем, кто прямо сейчас мчит в такси по делам и слушает радио «Лето» в прямом эфире Екатеринбурга на 98.9 FM, ну и тем, кто слушает нас через интернет на radioletofm.ru или в умных колонках, я желаю счастливого пути и самой приятной дороги с нами, яркими и любимыми нашими хитами. Дима Билан и Анна Асти у нас совсем скоро. Анна Семенович и Нюша тоже будут. Меня зовут Катя Савельева, и до 8 вечера мы по-прежнему вместе.
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Впервые в Екатеринбурге. Виктор Добронравов и джаз-бенд LRK Trio. 30 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Музыка, которая объединяет поколения. Советские шлягеры и джазовые хиты под открытым небом. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf.
3: Для зрителей старше 6 лет. МАУ Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОКН 102-660-542-2678.
4: Ух ты! Велосипеды?
5: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
4: Сколько же велосипедов?
5: Да это успех!
6: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
7: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».
8: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много тревог.

Пришли ты, это был Максим, и символично, что сегодня, 10 июня, отмечается Международный день диалога между цивилизациями. Мы тоже каждый день говорим на языке музыки, который многим понятен без переводчика, даже если вдруг язык не совсем знаком. Хотя у нас в эфире яркие, любимые наши хиты. Всем, кто любит лето, добрые встречи, яркие моменты, которые хочется запомнить. Огромный привет А-студио, Иванушки Интернешнл, Стас Пьеха и Бандерас. Дальше с яркими, любимыми нашими хитами для всех, кто радио лето слушает прямо сейчас.

0: Екатеринбурге 15 часов.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
0: Новости.
2: Добрый день. Атака вооруженных сил Украины на здание музея панорамы Севастополя – это варварский акт, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишет РИА Новости. Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о том, что в результате удара практически уничтожен главный экспонат музея – историческая панорама обороны Севастополя 1854-55 годы. Он напомнил о том, что в годы Великой Отечественной войны здание панорамы также пострадало от массированной бомбардировки немецкой авиации. Его восстанавливали. В Кремле не подтвердили, готовится ли поздравление президенту США Дональду Трампу с 80-летним юбилеем, отметив, что заняты внутри российской повесткой. «Пока много дел по российской повестке дня», сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, которого цитирует RTVI. Таким образом, он ответил на вопрос, собирается ли Владимир Путин поздравить Дональда Трампа с юбилеем. 14 июня президенту США исполнится 80. В Свердловской области начали выдавать госномера с новым кодом региона 166. Сегодня первые номера из новой серии выдали автомобилистам, которые пришли в регистрационное подразделение ГАИ на 3-го интернационала 15. Как объяснил инспектор по особым поручениям облгаи Николай Зубрилов, код региона 196 закончился. Информсистема госавтоинспекции выбрала следующий код 166. Это происходит в автоматическом режиме. Инспектор уточнил, что выдавать знаки с кодом 166 будут при первичной регистрации транспортных средств, смене собственника, внесении изменений в регистрационные данные, пишет Ядин. Летняя погода в России продолжает удивлять, сообщил главный специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. Накануне в Москве температура днем поднималась выше плюс 28 градусов, а среднесуточная температура в столице превысила климатическую норму более чем на 5 градусов. При этом в Сочи дневной максимум не дотянулся даже до отметки плюс 22, и с начала года температура на курорте еще ни разу не достигала отметки плюс 27 градусов. Между тем, в российской Арктике уже несколько дней рекордно тепло. В самом северном поселке России, Баренцбурге, температура поднималась почти до плюс 11, пишет Лента.ру. Между тем, сегодня Екатеринбург зальют дожди. Об этом заявил глава Центра метео Александр Шувалов. В Екатеринбурге ждем потоп. Всего за сутки может выпасть от 20 до 50 миллиметров осадков, что сравнимо с тем, что выпало за предыдущие дни. Очень мокрый день будет, цитирует синоптика УРА.ру. О том, что первая половина июня будет дождливой на Среднем Урале, но умеренно теплой, ранее сообщил метеоролог из Екатеринбурга Алексей Пулин. По прогнозам Росгидромета, небо немного прояснится в Екатеринбурге в начале следующей неделе, станет теплее до плюс 25 днем, но ежедневные дожди не прекратятся как минимум до вторника, 16 июня. Официальный доллар 71.73, евро 82.78.
0: Реклама. Построить современный и комфортный квартал для нас – большой повод для гордости. Создать заботливые условия для семьи и купить квартиру – не меньшее достижение.
3: Совместными усилиями мы добиваемся многого, поэтому в Проспект Групп такие дружеские и уважительные условия.
0: Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого квартала «Федерация». Телефон в Екатеринбурге 363-00-91. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Ну а сейчас о погоде на радио «Лето». Завтра у нас четверг, 11 июня, и в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер неустойчивый, слабый, ночью от 11 до 13 градусов тепла, ну а днем плюс 16, плюс 18.

набегальщиков и группы «Пицца» прямо сейчас на радио «Лето». Мы знаем, что пицца когда-то была простой уличной едой для занятых людей, которым нужно было быстро и вкусно перекусить на ходу, и ничего не меняется в этом смысле. Поэтому, если кто-то заказал себе пиццу, как запоздалый обед, приятного аппетита. Короткая рабочая неделя тем временем летит вперед, и все самое интересное из мира музыки, наши новости и хорошее настроение ищите в нашей группе ВКонтакте. Если у вас есть минутка, заходите в сообщество. Встречаемся не только в эфире на радио «Лето». Меня зовут Катя Савельева, с нами Люся Чеботина, группа «Серебро», и слово, связанное с зеленым чаем в рубрике «Слово дня» через 10 минут.

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Встречайте неодушевленное существительное мужского рода «часен». Что бы это могло быть? «Часен» – это бамбуковый венчик, который используется для правильного взбивания японского чая матча. Да-да, его вручную вырезают из цельного куска бамбука, и задача у него очень важная – превратить порошковый чай и воду вот в эту нежную, зеленую пенку без комочков. Мне вообще нравится эта идея. В мире, где все куда-то бегут, существует инструмент, который создан исключительно для того, чтобы человек несколько минут замедлился и сделал чай. Красиво! Выглядит эта штука как небольшая бычкообразная кисточка, которая состоит из ручки и рабочей части. Поэтому, если вы ее когда-нибудь увидите, знайте, это маленький бамбуковый помощник, который отвечает за вашу идеальную чашечку чая матча. Запомнили? Сегодня слово дня «часен». А я уже готовлю для вас новое слово. И совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

нас в приоритете. Только что здесь были Наталья Подольская и Владимир Пресняков. И интересно, любовь выбирает это все-таки или мы выбираем любовь? Ответа нет, зато есть хорошие песни на радио «Лето». Кстати, по народным приметам, сегодня, 10 июня, не советовали нам наши предки быть мелочными и скупыми. Считалось, что щедрость не только про деньги, но и про добрые слова, внимание и хорошее настроение. А это, согласитесь, валюта, которая вообще никогда не обесценивается. Дальше на радио «Лето» еще больше хитов, без перерывов на рекламу и разговоры. Начнем с Григория Лепса, Андрей Губин, Егор Крид и Артик и Асти, и Карма ждут вас дальше на 98.9 FM.

0: Екатеринбурге 16 часов.
1: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
2: Новости.
3: Добрый день. Евросоюз может внести в санкционные списки помощника президента России Владимира Мединского, а также министра спорта Михаила Дегтярева и главу Международной шахматной федерации ФИДЕ Аркадия Дворковича, пишет сегодня ЕО «Обсервер». Также в списке оказался патриарх Кирилл. Евросоюз планирует включить в очередной санкционный пакет 170 физлиц и организаций, в том числе 90 российских банков. Тогда число российских банков под санкциями дойдет до половины от всех существующих ведущих международные транзакции. В России улучшилась ситуация с электросамокатами, но новой проблемой стали мопеды, которые часто ездят по тротуарам. Об этом рассказал глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. Он отметил, что, например, в Москве аварийность с участием самокатов снизилась на 40%, сообщает общественная служба новостей. В связи эффективных мер по регулированию самокатчиков в столице эксперт выделил верификацию пользователей и допуск к ним только совершеннолетних. Но теперь необходимо решать проблему доставки на мопедах, которые ездят по пешеходным зонам, отметил специалист, пишет «Вечерняя Москва». В Екатеринбурге передано в суд дело троих сотрудников скандальной IT-компании, которая загоняла молодых людей в кредиты под видом продажи франшиз. Менеджеров RC Group обвиняют в мошенничестве группой лиц в особо крупном размере. 3 года сотрудники фирмы предлагали клиентам приобретение партнерства, обещая дальнейший заработок, а для оплаты навязывали оформление кредитов. После получения денег перечисляли их на сторонние банковские счета и переставали выходить на связь, пишет Ядин. Бизнес строился по принципу пирамид, отмечали в СКР. Обвиняемые утверждают, что они не мошенники, а в негативных публикациях винят конкурентов. Вынесен приговор владельцу агрессивной собаки, напавшей на 2 детей в городе Арамель в марте этого года. Собака, помесь маламута и хаски, выбежала на улицу, напала на 2 детей. На мальчика 2021 года рождения, девочку 2017 и покусала. Здоровью малыша был причинен тяжкий вред, здоровью девочки легкий. Владельца пса судили по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Мировой судья судебного участка номер 3 Сысерского судебного района назначил мужчине 300 часов обязательных работ. Гражданский иск потерпевшей стороны был удовлетворен частично, порядка 19 тысяч рублей. На Чусовой запустили первый речной трамвай для туристов. Пока это технический запуск, но уже в июне судно начнет регулярную навигацию по реке и свяжет поселок Староуткинск и село Чусовое, сообщили в пресс-службе областного Минприроды. Протяженность водного маршрута 28 километров. Запланированы остановки для фотосессии у главных скал-бойцов, которыми славится регион. График движения речного трамвайчика по Чусовой сейчас согласовывается. Он будет гибким. Это позволит не нарушать хрупкую экосистему природного парка, отмечает Ядин. Официальный доллар 71.73, евро 82.78.
2: Реклама.
4: Дышать, слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
5: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-1717 и на здорово365.ру.
6: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: А сейчас о погоде на радио «Лето». Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Шанс». Завтра в четверг, 11 июня, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью от 11 до 13 градусов тепла, но днем плюс 16, плюс 18.
2: Реклама.
8: Хронические боли в спине, боль в грудной клетке, патологический изгиб позвоночника. Медицинский центр «Шанс» предупреждает. Возможно, это симптомы остеопороза. Оцените риски и проконтролируйте лечение с помощью денситометрии. Медицинский центр «Шанс». Телефон 385-3001. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: минуты, же еще на один час мы с вами ближе к выходным, ну и к вечеру, само собой. Меня зовут Катя Савельева. Всем, кто сейчас на волне, слушает через интернет или умные колонки радио «Лето», снова здравствуйте. Совсем скоро у меня для вас полезная рубрика «Вкус жизни». Поговорим о том, как ландшафтный дизайн влияет на настроение, почему в одних парках хочется остаться подольше, а в других мы просто проходим мимо. Оказывается, и деревья, и дорожки, и даже форма пространства умеют как-то договариваться с нашим мозгом. Скоро послушаем «Елку» на радио «Лето», еще Диму Колдуна и Полину Гагарину. Оставайтесь с нами, здесь всегда тепло.
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Голос дудука не спутать ни с чем. Один из лучших дудукистов современности Виталий Погосян. Группа «Дудук Бенд» и скрипачка Нарине Нанаян. В концерте «Созвучие миров». Восток и Запад. Традиции и современность. 23 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.edzpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
3: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГРН 126-560-542-2678.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева, и здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь, друзья мои, была гармоничнее и интереснее. И сегодня немного неожиданной психологии. Оказывается, ландшафтный дизайн – это не только про красивые клумбы и ровный газон, это еще и про то, как чувствует себя наш мозг. Ученые давно заметили, природа работает как естественный антистресс. Зеленые оттенки помогают снижать напряжение, а шум листвы, журчание воды и пение птиц буквально маскируют городской шум, позволяя нервной системе немного отдохнуть. Интересно, что даже форма дорожек имеет значение. Прямые тропинки, словно говорят, идем быстрее, а вот извилистые заставляют замедлиться. Поэтому в красивых парках нам часто хочется не бежать, а гулять. Замечали? Есть еще один любопытный факт. Открытые пространства дают ощущение свободы и вдохновения, а уютные уголки, скрытые за кустарниками или живой изгородью, создают чувство безопасности. Именно поэтому у каждого человека есть любимое место в саду, парке или на даче. Ландшафтные дизайнеры даже говорят, хороший сад проектируют не для растений, его проектируют для эмоций человека. Получается, клумбы, деревья, дорожки и скамейки – это не просто декорации, а своеобразный пульт управления нашим настроением. Так что если сегодня будете проходить через парк, обратите внимание, возможно, ваше хорошее настроение – это не случайность. Возможно, кто-то очень грамотно постарался и посадил дерево именно там, где нужно. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

0: Подожди, пока остаются нашими спутниками этим летом. Похоже, им у нас очень нравится в Екатеринбурге. Но синоптики обещают, потепление неизбежно, так что солнце обязательно свое еще возьмет. Но пока лет все равно и за окном, и в эфире настоящее, запахом вот этой мокрой листвы, свежим воздухом после дождя и желанием иногда просто смотреть в окно чуть больше обычного. Особенно, если у кого-то сейчас отпуск, делайте это с удовольствием. Слушайте яркие, любимые наши хиты, где бы вы ни были, на нашем сайте radioletofm.ru. Бахти и Туркен, группа Hi-Fi и Мари Краймбрери у нас совсем скоро.
1: Сильные волны, громкие люди, ныряем за золотом, тонем в прилив.

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 17 часов.
1: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
0: Новости.
2: Добрый день. Двух подростков задержали по подозрению в подрыве машины на парковке в Москве 9 июня. Исполнители были задержаны на месте. В результате происшествия никто не пострадал. Взрывчатку установили несовершеннолетние. Девушка по указанию куратора забрала в тайнике взрывное устройство, передала парню, который установил устройство и GPS-трекер на машине, сообщает пресс-служба СКР. Вчерашний инцидент связан с попыткой убить сотрудника одного из научно-производственных предприятий. Передает РИА. В Свердловской области с 10 июня начали выдачу новых госномеров с кодом 166. Торжественная церемония открытия новой серии прошла в Екатеринбурге в регистрационном подразделении на улице 3-го интернационала 15. Первым владельцам новые номера вручил начальник подразделения Александр Горнеев вместе с памятными подарками. Изначально в 93-м году Свердловской области присвоили код региона 66. В 2006-м в обращение ввели дополнительный код 96, в 2013 196. О введении нового кода стало известно еще в прошлом году. Площадка для падела откроется в центре Екатеринбурга в середине июля, сообщил мэр Алексей Орлов в своих соцсетях. 4 падел-корта на площади 5 года будут доступны для тренировок до конца сентября. Там также организуют раздевалки, туалет, фуд-корт, зоны отдыха. Падел-корты будут работать по предварительной записи. Часть сеансов по будням сделают бесплатными. Планируются и дополнительные активности, в том числе турнир в честь Дня города. Кроме того, на площади 5 года откроют площадку для бочи, спортивных игр с шарами, добавили в мэрии. Масштабный капитальный ремонт провели в больнице Кушвы. Обновленная поликлиника номер 3 открылась 10 июня. Теперь сотрудники медучреждения смогут принимать 140 посетителей за одну смену. В поликлинике в том числе обновили кровлю и фасад здания, смонтировали современные системы пожарной и охранной сигнализации. Также поликлиника получила новое медицинское оборудование. На ремонт из областного и федерального бюджетов было направлено 105 миллионов рублей. Работы проходили в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Гениальный разработчик из Екатеринбурга, который вошел в топ-50 разработчиков Apple, презентовал свое приложение главе корпорации Тиму Куку. Встреча прошла в Калифорнии. 22-летний Антон Баранов рассказал о своей разработке, специальном приложении для AirPods, которое следит за осанкой владельца и помогает бороться со словами-паразитами. Он также рассказал о России, о ее технологиях. Как пишет телеграм-канал Мэш, Кук остался под впечатлением. Сейчас приложение Антона Баранова установили более 25 тысяч пользователей по всему миру. В России больше всего скачиваний в Екатеринбурге и ДНР. Доллар 71.73, евро 82.78.
0: Реклама. Полет в космос, открытие Южного полюса, создание бизнеса. У каждого свои достижения. Покупка квартиры в престижном ЖК – одно из них. Заслуживает уважения.
3: Проспект Групп с почтением относится к своим покупателям. Поэтому и условия очень внимательные и уважительные. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого комплекса «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Ну а сейчас о погоде на радио «Лето». Завтра у нас четверг, 11 июня, и в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер неустойчивый, слабый, ночью от 11 до 13 градусов тепла, но днем плюс 16, плюс 18.

0: меня, кстати, новость для тех, кто наблюдает за падающими звездами и загадывает желания. В конце июня можно будет наблюдать июньские батиды. Это такой метеорный поток, знаете ли, который как раз появляется в самые короткие летние ночи. Начнется 22 июня, а пик 27-го. И говорят, что условия будут удачными, потому что луна уйдет за горизонт, а небо перед рассветом, как мы знаем, всегда темнее. Так что готовьте желания заранее. А мы продолжаем слушать яркие, любимые наши хиты. Меня зовут Катя Савельева. У нас здесь Иракли, Блестящие, Дима Билан и Юлия Савичева. Для тех, кто выбирает нас за рулем, и не только.
1: Радио Лето. Реклама.

0: Inspro.ru.
1: О, Inspro. Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
2: Ух ты, велосипеды!
3: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
2: Сколько же велосипедов!
3: Да это успех!
4: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
5: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
6: Телефон рекламной службы 235-0905. Радио «Лето».

Вот пока мы с вами слушали тишину вместе с Владимиром Пресняковым, мне в голову пришла одна мысль. Иногда именно в тишине же рождаются самые неожиданные решения. Согласны? Вот британский владелец Bugatti не стал соглашаться с огромным счетом за обслуживание, немного разобрался в вопросе и нашел многие детали среди обычных моделей Volkswagen и Audi. Сэкономил он, конечно, невероятно. И вот знак, прежде чем сказать «это невозможно», иногда стоит сделать паузу. Вполне возможно, решение уже где-то рядом. Нужно просто немного тишины, чтобы его услышать. Ну а всем, кто взял нас с собой в дорогу, счастливого пути, Бандера, слава, руки вверх, моя Мишель, и не только. С нами дальше.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 18 часов.
1: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
0: Новости.
2: Добрый вечер. Евросоюз требует от Грузии ввести антироссийские санкции в обмен на сохранение безвизового режима с Евросоюзом. Об этом рассказал председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили. Он назвал введение санкций самоубийством для Грузии и добавил, что если Грузия разрушит себя, введя санкции против России, то кто тогда будет ездить в Евросоюз без виз? Мы не разрушим страну, несмотря на то, что Брюссель хочет сделать из визы политическое оружие. Цитирует грузинского политика газета «Коммерсант». Массовое ДТП произошло в среду днем в Екатеринбурге вблизи метро «Ботаническая». Сначала паровозиком столкнулись 5 автомобилей и 83-й автобус. Чуть позже к ним присоединилась еще одна легковушка и задымилась. Об этом сообщает Е1 со ссылкой на очевидцев. В ГорГАИ рассказали, что в ДТП никто не пострадал. Автоинспекторы помогли водителям составить процессуальные документы и призвали всех автомобилистов к предельной бдительности. 12 июня завершается голосование по программе формирования комфортной городской среды. Чтобы Екатеринбургу по этой программе выделили федеральные деньги на благоустройство, необходимо еще набрать 8200 голосов горожан. Остается совсем немного времени. Сделать свой выбор можно через портал госуслуг, либо с помощью волонтеров. Их можно встретить в торговых центрах и других общественных местах. 16 июня в Екатеринбурге у Дворца молодежи состоится торжественное открытие памятника режиссеру Алексею Балабанову. На церемонии ждут лучшего друга и продюсера всех фильмов Балабанова Сергея Сельянова, членов семьи режиссера, актеров Алексея Чадова и Леонида Бичевина, которые снимались у Балабанова. Кроме того, запланировано участие в церемонии режиссера Никиты Михалкова, помощника президента Владимира Мединского. Будут также мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, участники Свердловского рок-клуба, а также одноклассники и коллеги Алексея Балабанова, пишет «Новый день». 10 июня отмечается Всемирный день мороженого. Считается, что 10 июня 1786 года в США начались массовые продажи этого десерта. Мороженое было популярно и в России. Оно украшало праздничный стол еще при Петре I и Екатерине II. А первый рецепт на русском языке был опубликован в конце 18 века. Среди ингредиентов там были сливки, яичные белки, шоколад, лимон и ягоды, смородина, малина, вишня. Доллар 71.73, евро 82.78.
0: Реклама. Ограничение подвижности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
3: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
0: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: А сейчас о погоде на радио «Лето». Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Шанс». Завтра в четверг, 11 июня, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью от 11 до 13 градусов тепла, но днем плюс 16, плюс 18.
0: Реклама.
5: Мам, ты когда на даче работаешь, солнцезащитный крем используешь?
6: Дочь, ну какие еще кремы? Столько дел!
5: А родинок у тебя немало. Так что давай запишемся к дерматологу в «Шансе». Заодно и маммографию сделаем. Многопрофильный медицинский центр «Шанс». С заботой о главном. Единый телефон 385-001. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: танцевальная нелюбовь от Евы Польны прямо сейчас. Вот ей же песни, да, которые не теряют своей популярности годами, и драма в них тоже вечная. Совсем скоро наша рубрика «Слово дня» в эфире «Радио Лето». Особенно она пригодится тем, у кого любовь не к драме, а к зеленому чаю и, собственно, матча. Узнаем необычное слово из японской культуры, которое напрямую связано с идеальной чашечкой этого напитка. На всем, кто движется бодро вперед, Вика Дайнеко, Егор Крид и Люся Чеботина для вашего хорошего настроения на «Радио Лето».
1: Радио Лето. Реклама.

0: Ruskoy.ru.
1: ООО «Иншпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Встречайте неодушевленное существительное мужского рода «часен». Что бы это могло быть? «Часен» – это бамбуковый венчик, который используется для правильного взбивания японского чая матча. Да-да, его вручную вырезают из цельного куска бамбука, и задача у него очень важная – превратить порошковый чай и воду вот в эту нежную зеленую пенку без комочков. Мне вообще нравится эта идея. В мире, где все куда-то бегут, существует инструмент, который создан исключительно для того, чтобы человек несколько минут замедлился и сделал чай. Красиво! Выглядит эта штука как небольшая бычкообразная кисточка, которая состоит из ручки и рабочей части. Поэтому, если вы ее когда-нибудь увидите, знайте, это маленький бамбуковый помощник, который отвечает за вашу идеальную чашечку чая матча. Запомнили? Сегодня слово дня «часен». А я уже готовлю для вас новое слово. И совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

Забавно, Рома Зверь признавался, что не любит, когда при нем в общественных местах включают его же собственные песни, особенно в ресторанах, сразу просят выключить. Вот такой вот уровень скромности у этого парня. Вся страна поет, а ему-то хочется спокойно доесть, знаете, свой салат. С дуэтами у него, кстати, тоже строго. Он сказал, что только если настоящая дружба и настоящая человеческая связь. Ради пиара ни за что. Ну а мы уже с минуты на минуту встречаем елку на радио «Лето», еще группу «Иванушки Интернешнл», и раньше всех «Зиверт» помогает

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 19 часов.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерации». Жилой комплекс «Квартал Федерации».
0: Новости.
2: Добрый вечер. В Кремле не подтвердили, готовится ли поздравление президенту США Дональду Трампу с предстоящим юбилеем. Пока много дел по российской повестке, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Таким образом, он ответил на вопрос, собирается ли Владимир Путин поздравить Трампа с юбилеем. 14 июня президенту США исполняется 80 лет. Ливневая канализация в Екатеринбурге работает штатно, а большие лужи, на которые жалуются горожане, возникают, когда идет шквалистый ливень, как в минувшие сутки, когда выпало 20% июньской нормы осадков, пояснил директор городской службы водоотведения Вячеслав Черемных. По его словам, при таких ливнях вода скапливается в пониженных местах и потихонечку уходит. Вторая проблема, когда с газонов и дорог поток воды несет с собой различный мусор, который застревает в дождевом приемнике. Специалисты следят за прогнозом погоды, и дежурные бригады заранее выезжают в места, где предполагаются подтопления. С начала недели в Екатеринбургскую службу поступило 15 заявок о засорении ливневок. В Екатеринбурге передано в суд дело троих сотрудников скандальной IT-компании, которая загоняла молодых людей в кредиты под видом продажи франшиз. Менеджеров RC Group обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. 3 года сотрудники фирмы предлагали клиентам приобретение партнерства, обещая дальнейший заработок, а для оплаты навязывали оформление кредитов. После получения денег перечисляли их на сторонние банковские счета и переставали выходить на связь. Бизнес строился по принципу пирамиды, отмечают в СКР. Обвиняемые утверждают, что они не мошенники, а в негативных публикациях винят конкурентов, пишет Е1. Умерла народная артистка СССР Людмила Чурсина. Об этом ТАСС сообщили в Театре армии, где служила актриса. Людмила Чурсина месяц не дожила до своего 85-летия. Суд оштрафовал жителя Екатеринбурга, который из любопытства выстрелил себе в ногу. Мужчина пояснил, что показывал своей подруге пневматический пистолет, затем решил проверить, насколько он больно стреляет. Выстрелил себе в ногу и попал в больницу. Там ему наложили швы и отпустили домой. А мировой судья оштрафовал пострадавшего на 40 тысяч рублей за стрельбу в неотведенном для этого месте. Пистолет у екатеринбуржца конфисковали, сообщает «Новый день». Треть россиянок не будут встречаться с мужчиной без автомобиля. Об этом свидетельствуют итоги опроса, на который ссылается агентство ТАСС. В то же время для 80% мужчин наличие автомобиля у женщины никак не влияет на их готовность познакомиться или построить отношения. Доллар 71.73, евро 82.78.
0: Реклама. Построить современный и комфортный квартал для нас – большой повод для гордости. Создать заботливые условия для семьи и купить квартиру – не меньшее достижение.
3: Совместными усилиями мы добиваемся многого, поэтому в Проспект Групп такие дружеские и уважительные условия.
0: Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого квартала «Федерация». Телефон в Екатеринбурге 363-00-91. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Ну а сейчас о погоде на радио «Лето». Завтра у нас четверг, 11 июня, и в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер неустойчивый, слабый, ночью от 11 до 13 градусов тепла, но днем плюс 16, плюс 18.

случится ровно так. Причем не обязательно в чем-то большом. Иногда удача — это вообще вовремя пришедшее какое-то сообщение. Или свободное место на парковке — тоже важно. Ну или человек, который позвонил именно тогда, когда нам это было нужно. Но впереди у нас полезная рубрика «Вкус жизни». Расскажу о том, как ландшафтный дизайн влияет на наше настроение и почему в одних местах нам хочется задержаться, а из других поскорее куда-нибудь двинуть в сторону другую. Еще целый час мы с вами на одной волне. Меня зовут Катя Савельева, а студию Максим и Сергей Лазарев уже совсем скоро составят компанию каждому из вас.

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева, и здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь, друзья мои, была гармоничнее и интереснее. И сегодня немного неожиданной психологии. Оказывается, ландшафтный дизайн – это не только про красивые клумбы и ровный газон, это еще и про то, как чувствует себя наш мозг. Ученые давно заметили, природа работает как естественный антистресс. Зеленые оттенки помогают снижать напряжение, а шум листвы, журчание воды и пение птиц буквально маскируют городской шум, позволяя нервной системе немного отдохнуть. Интересно, что даже форма дорожек имеет значение. Прямые тропинки, словно говорят, идем быстрее, а вот извилистые заставляют замедлиться. Поэтому в красивых парках нам часто хочется не бежать, а гулять. Замечали? Есть еще один любопытный факт. Открытые пространства дают ощущение свободы и вдохновения, а уютные уголки, скрытые за кустарниками или живой изгородью, создают чувство безопасности. Именно поэтому у каждого человека есть любимое место в саду, парке или на даче. Ландшафтные дизайнеры даже говорят, хороший сад проектируют не для растений, его проектируют для эмоций человека. Получается, клумбы, деревья, дорожки и скамейки – это не просто декорации, а своеобразный пульт управления нашим настроением. Так что если сегодня будете проходить через парк, обратите внимание, возможно, ваше хорошее настроение – это не случайность. Возможно, кто-то очень грамотно постарался и посадил дерево именно там, где нужно. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

Дима Маликов только что на Радио Лето, ну а мы доступны вам и вечером, и ночью 24/7 на Радио Лето. Согреваем яркими и любимыми нашими хитами. А на завтра звезды советуют не откладывать важные разговоры и вопросы, которые давно ждут решения. День хорошо подойдет для новых знаний, для свежего опыта и неожиданных идей. Мне уже нравится. Встречаемся завтра ровно в 11 утра. Здесь была Катя Савельева. Прощаюсь с вами, но не яркие и любимые наши хиты. Они по-прежнему полным ходом для вас. Сагдиана, Дима Билан, Валерия, Серебро и не только. И на Радио Лето. fm.ru в интернете. Берегите себя. До завтра.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 8 вечера.
1: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
0: Новости.
2: Добрый вечер. Россия опубликует адреса предприятий по производству украинских беспилотников в Канаде и допускает ответные меры в связи с действиями Оттавы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Канада повысила свою вовлеченность в украинский конфликт. Она получает прибыльное военное производство, а Киев размещает стратегические запасы военных ресурсов в третьих странах. Новое предприятие планирует выпускать несколько тысяч дронов в год. Речь идет о беспилотниках с дальностью полета до 500 километров, пояснила Захарова. Губернатор Денис Паслер сообщил об улучшении позиции Титановой долины во всероссийском рейтинге. Особая экономическая зона по итогам 2025 года вошла в число лидеров среди индустриальных площадок страны. Рейтинг составил аналитический центр «Эксперт». Титановая долина поднялась с 9 на 5 место в топе по влиянию на экономику Свердловской области и с 10 на 6 место по вкладу в экономику страны и по эффективности управления. Развитие особой экономической зоны отвечает задачам нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». На открытии памятника режиссеру Алексею Балабанову в Екатеринбург приедут и кинорежиссер Никита Михалков, и помощник президента Владимир Мединский. В торжественной церемонии также примут участие актеры Алексей Чадов и Леонид Бичевин, которые снимались у Балабанова, продюсер всех фильмов режиссера Сергей Сельянов и родственники Алексея Балабанова. Среди гостей ожидаются также участники Свердловского рок-клуба Сергей Бабунец, Настя Полева, Егор Белкин, Александр Пантыкин, Владимир Шахрин. Открытие памятника состоится 16 июня в 14 часов возле Дворца молодежи, после чего планируется концерт, пишет «Коммерсант». Площадка для падела откроется в центре Екатеринбурга в середине июля, сообщил мэр Алексей Орлов в своих соцсетях. 4 падел-корта на площади 5 года будут доступны для тренировок до конца сентября. Там также организуют раздевалки, туалет, фуд-корт, зоны отдыха. Падел-корты будут работать по предварительной записи. Часть сеансов по будням сделают бесплатными. Планируются и дополнительные активности, в том числе турнир в честь Дня города. Кроме того, на площади 5 года откроют площадку для бочи, спортивных игр с шарами, добавили в мэрии. В топ-3 самых популярных у россиян городов для летнего отдыха вошли Санкт-Петербург, Москва и Адлер, сообщает Russia Today со ссылкой на исследование OneToTrip. На Петербург пришлось 16,5% бронирований, и интерес к нему упал на 13%. В Москву зафиксировано 15,5% бронирований, интерес к столице подскочил на 15%. Адлер набрал всего 4% бронирований с падением спроса на 20%. Доллар 71.73, евро 82.78.
0: Реклама. Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем. В клинике «Здоровье 365».
3: Операции по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
0: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: А сейчас о погоде на радио «Лето». Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Шанс». Завтра в четверг, 11 июня, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью от 11 до 13 градусов тепла, но днем плюс 16, плюс 18.
0: Реклама.
5: Тяжесть в ногах, отеки и звездочки. У вас есть шанс избавиться от варикоза.
6: Медицинский центр «Шанс». Диагностика и лечение варикоза, сосудистых звездочек, отечности ног и венозной недостаточности. Прием ведут опытные врачи-флебологи.
5: Медицинский центр «Шанс». Верните себе легкую походку и красивые ноги.
6: Звоните 385-301.
7: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 9 вечера. Спонсор выпуска ООО «ЗЭ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный». Новости.
1: Здравствуйте. Владимир Путин подписал закон об усилении контроля за трудовыми мигрантами. Документ меняет порядок обязательного медицинского обследования иностранцев. Новые правила вступают в силу с 1 сентября. Сейчас, после въезда в Россию, мигранты должны пройти медосмотр в течение 90 дней. По новому закону срок сократился до 30 дней. И потом, если человек остается в стране, проходить медицинский контроль нужно будет каждый год. Оплачивать обследование будут сами мигранты или их работодатели. Если у приезжего выявят опасные инфекции, ВИЧ или признаки употребления наркотиков, данные передаются в МВД, Роспотребнадзор для дальнейшего решения. В Екатеринбурге на Малышевском мосту внезапно изменили схему движения. Строители закрыли сторону, которая ведет от ЖБИ в центр, нечетную, и наоборот открыли сторону, ведущую от центра в район, четную. В мэрии пояснили, что проливные дожди осложнили ремонт деформационных швов, которые выполняются по особой технологии, она требует сухую погоду. Однако подрядчик заверил, что справляется, и к 20 июня на мосту должно быть восстановлено движение. Изменения коснулись общественного транспорта. Часть автобусов направили в объезд. Введены временные остановки. Подробно об этом на портале Е1. В Екатеринбурге выбрали 26 участниц конкурса «Мисс Екатеринбург». Их допустили к финальной подготовке. Теперь их ждут занятия по дефиле, танцам, работа над речью, участие в интеллектуальных сессиях. До самого финала дойдут примерно 16 девушек. И в день города 1 августа зрители узнают имя обладательницы короны, рассказали порталу Ура.ру организаторы. В этом году главный приз победительницы – поездка в Пекин на китайскую международную неделю моды. Кроме того, горожане выберут мисс зрительских симпатий. 12 июня завершается голосование по программе формирования комфортной городской среды. Чтобы Екатеринбургу по этой программе выделили федеральные деньги на благоустройство, необходимо еще набрать 8200 голосов горожан. Остается совсем немного времени. Сделать свой выбор можно через портал госуслуг, либо с помощью волонтеров. Их можно встретить в торговых центрах и других общественных местах. В сети появился трейлер новой отечественной комедии «Между нами девочками». В центре сюжета три подруги – Женя, Алиса и Найка, которые отправляются на ежегодный спа-уикенд. Во время отдыха появляется свекровь одной из героинь, которая превращает жизнь девушек в испытание женской дружбы. Режиссером выступил Владислав Богуш, автор фильма «На деревню дедушки». Премьера комедии «Между нами девочками» 10 сентября. Доллар на четверг 71.79, евро 83.08.
0: Реклама. Полет в космос, открытие Южного полюса, создание бизнеса. У каждого свои достижения. Покупка квартиры в престижном ЖК – одно из них. Заслуживает уважения.
2: Проспект Групп с почтением относится к своим покупателям. Поэтому и условия очень внимательные и уважительные. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого комплекса «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
3: Застройщик ООО «ЗЭ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Ну а сейчас о погоде на радио «Лето». Завтра у нас четверг, 11 июня, и в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер неустойчивый, слабый, ночью от 11 до 13 градусов тепла, но днем плюс 16, плюс 18.

Радио «Лето». 98,9 FM.

0: Очень сложно.
1: Радио Лето. Здесь тепло. 98.9 FM.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 11 вечера.

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге полночь.

0: как ждала тебя, Вова.
1: Яркие, любимые наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге час ночи.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

Милет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

стану водопадом, падением с высоты. И все твои вина из винограда для меня уже вот здесь вот вообще. В тебе больше нет хмеля,